0: песня, которую я говорила, и немножко покажу, что «Багэн Багэн».
1: Это будет очень электро, поп и там очень танцевальная зажигка.
2: Vous écoutez Osons des Femmes 99.7, votre radio à Châtellerault.